мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу снакча, да день не карт, толпа слабча, гей дежу дишта.